Пея каждая палаческая, як по попе руже гезка, тому шість є давно грех добрий. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví.